Надо шутить, было стать. Расскажу, что встал. Твои руки и выставка. Самого не стал. Сири, люди и места. Я между них, ты как пуста. И до тебя не тесна. Крайне пусть я стал. Напишу, ты было стать.